0: помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и без

молитвами Святого Славного и Всепольного Апостола и Евангелиста Луки, да даст Тебе глагол благовествующему силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.

Помишите ее, бращите, молим тебя прилежно. Посли благодать твою, утверди веры юных чад наших, огради Господа властно в мира сего и сохрани благочестие.

i mnogomilostivy, vo umilenii serdec naszych smirenno molimся Tebe, сохрани под кровом Твоей благости, под всякого славу обстояния святую церковь Твою и нас, верных чад Ея, огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидевшие нас, и сын беззакония не приложит озлобить и нас, исполни нас, долготою дни и крепостью сил, да совершимся во славу Твою и во благо святые церкви Твоей. Мы же все благому Твоему промышлению, о нас радующийся на всякий день и час, благословим и прославим.

Вернее, оглашенных помолимся, да Господь помилует их, огласит их словом истины, откроет им Евангелие правды, соединит их с Отцем Своей Соборнее,

0: Оглашені зидите.
1: Єліце оглашені зидите.
0: Да никто от оглашенных и лицеверни, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
3: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: О святым храме всеми с верою, богоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи,
0: избавитеся нам от всякие скорби и гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И мудрость.
2: Яко да подержавою Твоею вседохраними, Тебе слово ссылаю.

I Господина нашего Высокопреосвященнейшего Иакова, архиепископа Белостокского и Гданского, и святые благовещенские обители сия, священного архимандрита, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков, наместника святые обители сия Преосвященнейшего, епископа Супраского, Андрея с братьей, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Богохранимую страну нашу, придержащая власти, христолюбивое воинство, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Создателей и жертвователей, благоукрасителей, святые обители сия прихожан, братство, сестричество, учащих и учащихся, всех на одре болезни лежащих, всех страждущих, чающих Христова утешения, всех паломников, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем.

0: храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим входящий вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь от всякие скорби, гнева и нужды, Господу.

благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами. Горе, имеем сердце.

Благочестием пресвитерстве, еже во Христе диаконстве, о всем священничестим и иночестим чине, о Богохраними стране нашей, во всех и воинстве я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочтанием и страхом Божьим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных христиан, о спасении людей, предстоящих здесь и помышляющих киждо о своих

0: Твоя помянувши, паки паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О принесенных и освященных честных дарях Господу помолимся. Когда человеколюбец Бог наш прием я во святые пренебесные мысленный свой жертвенник, плодню благоухания духовного вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Поступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твою благодатью.
1: Господи, помилуй!
0: Не всего совершенно, свято мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Господи!
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Дочи время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Христианские окончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Подолби нас, Владыко, со дерзновением неосужденно, смейте призывать и Тебе, небесного Бога Отца, и глагола

Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный, а спасти от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя, и молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же видением и невидением, и сподоби меня неосужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные днес, Сыне Божий, причастником я приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзанять идам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

Прости и приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

молитва и пречестие своей матери и живого святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, Градозлатоустого, все таки праведные боги, всякие мои анны, все святых, помилуйте.

Господине нашим, блаженнейшем митрополите Савве, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Георгий, и Господине нашим, высокопреосвященнейшем архиепископе Григорий, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Афанасии, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Павле, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Андрее, и Господине преосвященнейшем епископе Данииле, и Господине нашим, преосвященнейшем епископе Варсонофии, и о всей

Господу Богу нашему, о еже услышать и гласу моления нашего и молитве, и помиловать и рабов Твоих, наместника святые обители сия, преосвященнейшего епископа Супроского Андрея с братьей святые обители сия, к титуров жертвователей, благоукрасителей, прихожан поющих, святые обители сия, всех здесь предстоящих и молящихся, благодати и щедротами Твоими исполните вся благая прошения их. Молимтесь, а скоро

Услышанный Боже, Спасителю нашу, пование всех концев земли, сущим море далече, и милости буди, Владыка, у всех наших, и помилуй ны, милости бы человеку, любец Бог, еси.

0: Szanowni słuchacze, nasze wspólne poniedziałkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej powoli dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Wtorkowy program poprowadzi Agata Pietruszkiewicz. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu, Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Z praznikiem!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że w Jestiesy, i wsia Ispania jest, ukrowiszczy błogich i żyzni podателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сьюти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподоби во имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем, просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен, неси собе изначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней сего человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглоства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих и в помышлении моем, или кого укорых, или укрепляющих, так о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти и прости мя, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящ семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мошедшего днес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь покися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и благотворите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а блага я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожил бы в повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее человеколюбия Твоего, но достойнее всяко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеш и ничтоже верие, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойнее бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий крест Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крест Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прихословием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий дитя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, херовим и славнейшую, без сравнения с Серафим, без истрения, Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.